0: Далее. 6 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились
2: в музыку.

0: Италия. 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Доброе утро, наши дорогие, горячо любимые радиосмотрители. Открываем его вместе со мной, Кристиной Буровой. И делать это будем на протяжении всего утра. Помогут нам самые яркие и бодрящие треки здесь, на Радиохит. Так что оставайтесь и делайте громче.
2: Смотри.

0: «Колорит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 20. В Ясном данную минуту плюс 15, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Ковандыке и Метогорске плюс 15 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 16, днем плюс 25, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, пора задуматься, с чего же начинается утро каждого человека, который относится к поколению 21 века. Я думаю, всем прекрасно понятно, что это телефон, и мы так говорим про всех людей, и начиная от детей, заканчивая взрослыми, что, кстати, не очень даже хорошо. В общем, что выяснили ученые, так это то, что телефоны начали вызывать серьезные нервные тики у маленьких детей. Яркий случай произошел в Казани. У 3-летнего мальчика после длительного сидения с телефоном и телевизором начались нервные тики. Он резко вращал головой и часто моргал. Родителям пришлось обратиться к неврологам. И сейчас семья восстанавливает нервную систему ребенка, полностью убрали гаджеты, вернули тихий час, добавили массаж и процедуры, но неврологи предупреждают, что ранее и частое использование телефонов может привести к нарушениям координации, проблемам с памятью, социофобии и неврозам в будущем. Так что сами подумайте, нужно ли это вашему ребенку и следите за советами, которые они нам советуют. И до 5 лет никаких гаджетов, с 5 до 7 максимум 20 минут в день и то с перерывами. Ну, а больше интересной информации слушайте у нас на смотрите.

0: ОЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

все правильно. Пишите нам, и мы все расскажем у нас в эфире «Смотри радио», чем поднимем настроение не только вам, но и вашим родным, близким людям, а также нашим радиосмотрителям. Написали уже за эту ночь. Валерий поделился: всем привет с промышленного района. Огромный привет в ответ. Ваше сообщение отправляется в наш эфир, а дальше полетели сообщения без имен, к сожалению. Ну что ж, все равно зачитаю. Оренбург, всем привет. Как у кого дела, Оренбург? С наступающим Днем России. Да, всех поздравляем, конечно же. Оренбург, делитесь, кто не спит. Далее тоже пишет: Оренбург, зажигай под радиохит. И потом опять Оренбург.

0: Оренбург. Видимо, активная ночка у Оренбурга была. Там написали «Оренбург, я тебя люблю». Все сообщения также отправляются на наш канал, чтобы их можно было потом заметить тем, кто проснется. Ну а вы тоже что-нибудь напишите. Я зачитаю в конце уже следующего часа. А сейчас вернемся к музыке. Baby Rex на Effayless, New Religion, далее. Следом Emotion, Iron Cara и Spider, Flash and Dance, What I Feeling.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: реклама.
1: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30 36 43.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 20, в ясном данную минуту плюс 16. Днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Ковандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 17, днем плюс 25, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Знаете, а эта песня бы очень подошла, если бы эта пятница была рабочей. Тогда действительно, как Heaven для нас пела в ее треке Айран, приходилось бы бежать, натягивать на себя штаны, параллельно пытаться что-нибудь себе сварганить, если уж не закидывать все, что едабельно, сразу себе в рот. Ну и, в общем, постоянно куда-то бежать, чтобы все однозначно успеть. Но, к счастью, у нас сегодня, скорее всего, выходной. Мы просыпаемся с вами спокойно, у нас больше времени, можно расслабиться и каждому занятию уделить его от всей души и, конечно же, прочувствовать любое действие. Как нам говорят специалисты, нужно уметь именно чувствовать. Не есть и думать, что сделаешь потом. Не делать две вещи параллельно, а именно каждое действие посвящать, просвещаться им и чувствовать, что вы им занимаетесь, не думая ни о чем другом. В общем, сегодня позвольте себе спокойно провести это утро и делать это, конечно же, под лучшие музыкальные мотивы здесь, на Радио Хит.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну а чтобы у вас были праздники каждый день, конечно же, мы вам расскажем, что праздновать в нашей рубрике «Хит Холидей». Сегодня 12 июня, и, естественно, мы с вами все знаем, какой праздник мы в первую очередь готовы отмечать. День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, или, как мы приняли называть этот праздник, «День России». Сегодня ему исполняется 35 лет, поздравляем с юбилеем. Далее день гуляния с воздушным шариком, день рождения противогаза ему исполнилось 177 лет. Всемирный день борьбы с детским трудом. Он помоложе 24 года этому празднику сегодня. Также Международный день дубляжа, день фалафеля, какой-то день шиитов, что бы это ни значило. День осведомленности о синдроме переполненного гнезда. И, в общем, много необычных праздников. Лучше не буду зачитывать, не знаю, что это значит. Давайте обсудим праздники, которые в других странах отмечаются. День влюбленных в Бразилии. Можете также отметить День демократии в Нигерии, День науки в Туркменистане и День красивых роз в США. Можете отпраздновать также, если вдруг хочется, можете себе позволить. Имени на сегодня у кого же? У Ионан, Иоанн, Ануфрия, Никанора и Василия. Всех причастных поздравляем и будем праздновать дальше вместе с музыкой на Смотри Радио. А информация была предоставлена сайтом какой сегодня праздник.ру.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 18, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 20, в Ясном данную минуту плюс 16, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Ковандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 17, днем плюс 25, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Клава.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Авалон Рокстон в эфире с его треком Vertigo. Переводится это как головокружение, что, в принципе, свойственно, если вы начали праздновать День России еще вчера вечером. Хотя, конечно, радиохит употребления алкогольных напитков не поддерживает, но в любом случае, чтобы головокружение вас затрагивало только этим утром, это не обязательно. Мы вам расскажем, чего ожидать далее в течение этого дня, чтобы не беспокоиться, как он пройдет. Расскажем в рубрике «Гороскоп» после следующего трека.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, сегодня 12 июня, так что ни для кого не секрет, что у большинства настроение будет праздничное. Еще раз всех поздравляем с Днем России. Ну а чтобы побольше узнать каждому о себе и о своем дне, мы послушаем звезды астрологов в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но, очевидно, с этой задачей не справляется. Откройте глаза.
2: Телец.
1: Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
2: Рак.
1: Практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что так даже и лучше.
2: Лев.
1: Сегодня не стоит выставлять на показ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень не понравиться.
2: Дева.
1: Недовольный Сникерс. Ой, извините, вырвалось. Выкиньте вы его, гадости такой. А если недовольный, пока лучше помалкивать.
2: Весы.
1: Вы можете с полным правом потребовать желаемого, если вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.
2: Скорпион.
1: Очень велико будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Но, увы, это вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.
2: Стрелец.
1: Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуетесь ли вы возможностью, это уже дело хозяйское.
2: Козерог.
1: Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности, узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня, может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться, не удастся.
2: Рыбы.
1: Коллектив – великая сила, и пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Помню, как ты подошел.
2: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
4: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

мы о том, что пробуждаемся мы все вместе. И, конечно же, слова от родных и близких людей помогают проснуться быстрее и с более хорошим настроением. Так почему же вам сейчас не подарить эти самые моменты радости самого утра самым важным людям в вашей жизни? Вы можете это сделать также у нас в эфире, чтобы они проснулись, включили наш канал «Смотри радио», или, быть может, вы включили наше радио где-нибудь и непременно эти сообщения услышали или увидели. Но для этого нужно немножечко постараться открыть наш портал «Смотри.радио» или набрать номер 8-922-878-2929 и написать в Максе или Телеграме. Ну а что написать, вам ваше сердечко подскажет лучше, чем мы, так что действуйте и вдохновляйтесь дальше при помощи музыки от радиохита «Дискотека Авария». Вон Амур, кукла, Андалия. Следом поговорим о погоде.

реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 18, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 20, в ясном данную минуту плюс 17, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 25, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились в музыку.

0: Бурова на Радиохит.
1: А вот эта вот песня, кстати говоря, уже больше похожа на утро выходного дня. На ее исполнила Эйбен. Называется она «Холлоу», и приводится это как «Пустота». Да, бывает такое, что мы утром поднимаемся и не знаем, чего делать. Волочимся до кухни, делаем что-то, а потом валяемся весь день на диване. Такое тоже бывает. И, кстати говоря, быть может, ваш организм просто требует отдыха, которого очень долго не видел. Так что, если все-таки требует, это происходит редко, все-таки надо себе позволить немножечко отдохнуть, полежать и попрокрастинировать. Можно, иногда и даже нужно. Ну а Радиохит любой ваш выбор сопроводит, хотя, конечно, мы за более энергичное времяпровождение. В общем, выбирайте, как пройдет ваше утро, а мы на любое ваше настроение сопроводим хорошей музыкой. Канцы, Фила Филс, Лондон, Гэлакси, далее следом Аван Босс и Севик, Move Your Body.
2: Поймай настроение. Смотри, Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: О, Афина. Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильск.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 19, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 20, в Ясном данную минуту плюс 17, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Индыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, днем столбы термометра поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 25, вечером плюс 21. Информация предоставлена на сайте погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: следующая ситуация, наверное, из разряда «Не все будет так, как вам хочется». И что же в итоге произошло, рассказываю вам. Рыжий кот сорвал самый драматичный момент Ромео и Джульетты. Пока актеры 2 часа вели зрителей к трагическому финалу, на сцену вышел кот, улегся рядом с мертвым Ромео и начал играться с его волосами. Естественно, вместо слез зал взорвался приступом смеха. И, возможно, это чем-то повлияло на постановку, но, знаете, тут самое главное вот что. Нам нужно вывести мораль из этой басни, что в любом случае спектакль однозначно всем понравился и запомнился, так что не всегда какие-то моменты нестандартные, которых мы не ожидаем, будут портить всю ситуацию. Всегда будем искать с вами плюсы и, конечно же, подбадривать себя хорошей музыкальной композиции, которую можно взять всегда у нас в эфире. Смотри радио. На Арсениум и Сати Казанова приведут яркий пример с их треком «До рассвета», следом Боб Синклер и Киеза «I can't wait».
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Девочка Пай! Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супер-дискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну а для всех, кому радиохит интересно, я рассказываю о том, что у нас есть банки информации о нас, о важной информации, конечно же, обо всем, что у нас происходит, мы там рассказываем. Что же это за банки такие? Это наши группы ВКонтакте, Телеграме и Макси, называются они «Смотри радио», и там, конечно же, о нас можно узнать много всего интересного, и не только о нас. И рубрики разные мы там также освещаем, и гороскоп вы тоже можете там посмотреть уже на сегодня. Ну и, в общем, если посмеяться хочется, также туда заходите, иногда выкладываем что-нибудь любопытное, чтобы вы улыбнулись. В общем, подписывайтесь, сделайте нам приятно, а мы сделаем приятно вам при помощи музыки Егор Дайр и Найрзон Вилд. Лока-лока далее, следом небольшая рекламная пауза.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 19, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 20, в Ясном данную минуту плюс 18, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, как и вечером, днем столбик термометра поднимется до плюс 23, и в Оренбурге сейчас плюс 22, днем плюс 25, вечером плюс 21. Информация предоставлена на сайте погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Здравствуйте, меня зовут Арина Александрова, знакомлю вас с новостями. 12 июня отмечается День России. В Орске главной площадкой празднования в этом году станет парк строителей. Развлекательная программа начнется в 11 часов. В нее входит торжественная церемония вручения паспортов, большой праздничный концерт, выставка народных промыслов, а также интерактивные и спортивные игры. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга отменил тендер на ремонт Иликской развязки на улице Донгусской, который был объявлен днем ранее. Начальная цена на ремонт составляла более 285 миллионов рублей. На юге России летом может вырасти потребление электроэнергии. Минэнерго прогнозирует рост примерно на 7% по сравнению с прошлым летним сезоном. Весной и летом нагрузка на энергосистему обычно растет. В прошлом году на фоне жары рекорды фиксировали в Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 79 копеек. 100 тенге 14 рублей 64 копейки. Юань 10 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Ночной энергии добавил в ленту Tokyo Hotel и трек California Nights. И иногда, знаете, действительно хочется ночной энергии в любое время, потому что, как правило, любая мотивация, любые желания свернуть горы приходят к нам именно ночью, и это очень неудобно, потому что, как правило, сил-то больше у нас должно быть с утра. Ну, в общем, пора бы уже простроить планы свои. Не обязательно, конечно, горы сворачивать, но чего хочется сегодня добиться, можно решить именно сейчас, чтобы потом на это время не тратить. Принимайте решение вместе с нами, мы вам расскажем, какие праздники можно отметить и чего ожидать от этого дня в этом часе. Ну и, конечно, украсим все это хорошими музыкальными мотивами. Соня Фадера, Дот и Папи Баскомп, Think About Us. Далее, следом Амелия Лили, You Bring Me Joy. Встречаем.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Напоминаю, сегодня 12 июня, пятница. Свободный день для большинства. А почему? А потому что сегодня день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Ну, или проще говоря, День России. Всех поздравляем. Юбилей у этого праздника. 35 лет ему исполнилось. Так что не забудьте сегодня этот день хорошенечко отпраздновать. Далее, день гуляния со воздушным шариком. День рождения противогаза отмечается сегодня. Этому празднику 177 лет. Всемирный день борьбы с детским трудом отмечается также 12 июня. Международный день фалафея, что бы это ни значило. Международный день дубляжа перуанской бесшерстной собаки. Ох, ё-моё. Международный день шиитов. Тоже не знаю, что это значит. Посмотрите сами. День призраков техники. И много необычных праздников отмечается также в эту дату у нас в России. Но я их зачитывать не буду, потому что, опять же, я не знаю, что это значит. Но могу зачитать, какие праздники отмечаются в других странах. День влюбленных в Бразилии. Любимые мои, празднуйте на здоровье, и в России тоже. День демократии в Нигерии, день науки в Туркменистане, день красных роз в США. Какие чудные праздники все-таки в эту дату отмечаются. Можно сегодня как следует повеселиться. Ну и у кого же именины? У Иоанна, Ануфрия, Никанора и Василия. Всех причастных, естественно, поздравляем. Мы будем праздновать вместе с Радио Хит. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
5: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru. We'll be right back.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

не хочется, конечно, ваше веселье прерывать, но мы с вами сможем веселиться еще на протяжении всего дня. Вот информацию о нем узнаем в последний раз в этом часе, буквально через песенку. Так что не переключайтесь, ожидайте новостей и гороскопа.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Да-да, астрологи нам всю информацию уже сообщили, поэтому этот день мы можем с вами обсудить. 12 июня, пятница. Как же он для нас пройдет, узнаем прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но, очевидно, с этой задачей не справляется. Откройте глаза.
2: Телец.
1: Изменить все вокруг нетрудно, однако последующее улучшение потребует значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других людей.
2: Близнецы.
1: Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
2: Рак.
1: Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что такое даже лучше.
2: Лев.
1: Не стоит выставлять на показ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень и очень не понравиться.
2: Дева.
1: Недовольные. Сникерс. Ой, извините, вырвалось. Выкиньте вы его, гадость. Я такой, а если недовольные, пока лучше помалкивать.
2: Весы.
1: Вы можете с полным правом требовать желаемого. Есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.
2: Скорпион.
1: Очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность.
2: Стрелец.
1: Ваша очередь плясать качочу на чьих-то нервах. Воспользуйтесь ли вы возможностью, это уже дело хозяйское.
2: Козерог.
1: Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности, узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня, может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство.
2: Водолей.
1: Сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться, не удастся.
2: Рыбы.
1: Коллектив – великая сила, и пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже неплохо. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: «Авадис», когда важен результат.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте – в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Здравствуйте. Я говорю вам...
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
4: Помню, как ты подошел.
2: Категория 18+.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 250807.
10: Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

получился, так не получился. Мы с вами продолжаем стремиться к хэппи-энду. И чтобы он был, конечно, нужно внести какой-то свой вклад в том числе. И для этого вам нужно проявлять внимание, дорогие друзья. Так что если есть кому проявить свое внимание и любовь, непременно этим самым поделитесь с родными и близкими людьми. И, конечно же, сделайте это в том числе у нас в эфире «Смотри радио». Для этого открывайте наш портал «Смотри.радио» или набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме. Ну, а мы все зачитаем чуть позже, так что у вас есть время действовать. Мозг продолжит вас на это вдохновлять и сподвигать.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидка на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 11 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Администрация Орска объявила электронный аукцион на уборку мусора и выкос сорной травы вдоль дорог Октябрьского района. Начальная максимальная цена контракта составляет 413 400 рублей. Работы будут выполняться в два этапа – с 1 июля по 29 сентября и с 30 сентября по 15 ноября 2026 года. В Оренбурге задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в нападении на полицейского. Ночью 30 мая на улице Автодромной юноша на квадроцикле не остановился по требованию инспектора ДПС ГИБДД. В результате полицейский получил травмы, когда подросток намеренно наехал на него. После этого молодой человек скрылся, но его быстро нашли и задержали. Сейчас не проводятся следственные действия. В Татарстане в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом медпомощь потребовалась троим пострадавшим. Массированные атаки дронов подвергся Закамский район. Устраняются последствия атаки и организовывается обеспечение эвакуированных людей питанием, водой и медпомощью. Также сообщается об ударах дронов по предприятиям. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 79 копеек. 100 тенге 14 рублей 64 копейки. Юань 10 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Гурова на Радиохит.
1: Восточный Оренбург, я просыпаемся все наконец, потому что на наших студийных уже 11:05, и мне кажется, те, кто вчера хорошо отдохнул, могут уже начать подниматься. Ну, хотя бы вот это вот все нужно следует сделать. Ну, а мы встречаем новый час с треком от Бруно Марса, I Just Might, он называется, или Я Бы Мог. Но вместе с Радиохитом мы все Я Бы Мог превращаем в Я Могу, так что сегодня давайте не будем думать о том, о чем, в общем-то, не хочется, или что не приносит нам пользы, и больше дадим свое внимание разным действиям. Какие это будут действия, я думаю, вы сами прекрасно знаете. Такие, которые хочется сделать именно вам, именно сегодня. Давайте сделаем из этого дня праздник. И, конечно же, будем использовать музыкальное сопровождение от Радио Хит, от Тиесто и Брайана Грея, Beautiful Places. Далее, следом звери, все, что тебя касается.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирске?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: ООО «Афина». Это всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Об открытиях важных с вами тоже поговорим. Контактные линзы от депрессии создали ученые из Южной Кореи. Это умное устройство передает сигналы в мозг через сетчатку глаза и воздействует на области, отвечающие за настроение. В испытаниях на мышах эти линзы уменьшили признаки депрессии, восстановили нарушенные связи между отделами мозга, снизили уровень гормонов стресса и улучшили показатели, связанные с положительными эмоциями. По эффективности технология сопоставима с антидепрессантами, но без жестких побочек. В общем, как понимаете, это все еще на этапе разработки, но, конечно же, нам нравятся показания. Будем ждать, когда такое выложат, потому что депрессия – проблема в 21 веке очень частая, и было бы хорошо ее решить. Ну а пока что будем справляться привычными методами, поднимать настроение хорошими мелодиями, которые услышим здесь на «Смотри радио».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Да-да-да, и время также продолжает бежать, как в песне «Heaven I Run», но мы с вами его пытаемся тормозить всеми возможными и невозможными способами, а самое главное, пытаемся использовать его, конечно же, с максимальными возможными для нас

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: События из ряда редких сейчас у нас в эфире происходит. Я меняюсь с Максом Мочаловым.
1: Потому что
0: веке.
1: Праздник. Вот праздник. Тебе подарок.
0: Ой,
1: на День России.
0: Правда? А для
1: конечно.
0: Тебя не праздник, что ли?
1: Да, для меня тоже праздник. Вот я здесь сейчас и нахожусь, чтобы этот праздник разделить с вами, дорогие друзья.
0: Ой.
1: И подарить много музыки.
0: Ну тогда я тебя могу спокойно здесь оставлять.
1: Конечно.
0: Да? Ну все, развлекайтесь.
1: До скорого.

0: Урале в полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В хирургическом стационаре городской больницы Орска впервые выполнили операцию по удалению костной опухоли. За помощью обратилась девушка с жалобами на головные боли и затрудненное дыхание. Причиной симптомов была остеома – доброкачественная опухоль. Заведующая отделением взялась за сложную операцию, которая прошла успешно. Подобные сложные махинации раньше проводили только в Оренбурге. Оренбуржец через суд потребовал у Минздрава Оренбургской области компенсацию морального вреда и возмещение расходов на лекарства. Из-за болезни ему необходимо лечение зарубежным препаратом, который ранее он получал самостоятельно. На аналог у пациента возникла непереносимость. Суд постановил взыскать с министерства расходы на лекарства в размере почти 21 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ОГЭ и ЕГЭ для обмана школьников и их родителей. После завершения экзаменов злоумышленники создают фейковые сервисы для просмотра баллов, подачи апелляций, оформления пересдачи и даже предлагают повысить результаты якобы через знакомых или по специальным каналам. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 79 копеек. 100 тенге 14 рублей 64 копейки. Юань 10 рублей 58 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна. Ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина. Работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена. Работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: началом на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с Мадонной. И, конечно же, сделаем так, чтобы вы сегодня точно запомнили этот день надолго. Мы празднуем День России ярко и весело. И, конечно же, делаем это с улыбкой на лице. Все ваши поздравления ждем здесь, в эфире. Не стесняемся, пишем на портале смотреть.радио. Дозваниваемся в эфир по номеру телефона 21-103-7. И радостно и весело во всеуслышание всех и каждого поздравляем с праздником.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенные ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

сделать ваш день лучшими треками, так что не отставайте от нас и делайте громче, а чтобы точно все услышали, как вы сегодня хорошенько отдыхаете, не только громче делаем, но еще и прибавляем в наш эфир свои эмоции через портал смотреть.радио. Передобраться, любимые девушки, и не очень сильно люблю. Твой Лев из Ясного написал нам большой привет от нас и поздравляет Сергей Иванович всех с Днем России, а также привет Орску из Коломны. Всем удачи с праздником. Удачи и с праздником. Да, и, конечно же, мы вместе с вами также наполним этот день еще большими эмоциями. Главное, не сбивайтесь с волны и, конечно же, делайте громче, чтобы все получилось, а мы добавим еще звука.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай». Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. 18+.
4: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Берем от этих выходных все. И чтобы этот день вам точно дал шанс, его нужно разглядеть. Так что во всеуслышание делаем громче и смотрим во все глаза, чтобы не упустить шанс хорошенько сегодня отдохнуть и отпраздновать. Мы вам с удовольствием поможем здесь в эфире «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске прошел аукцион на размещение бахчевых развалов. В нем участвовали 11 адресов во всех трех районах города. Продавать арбузы и дыни предполагалось с 1 июля по 31 октября 2026 года. Но в итоге торги признаны несостоявшимися. Не было подано ни одной заявки. Житель Гая хотел вернуть водительские права из-за ошибки в документах. Его признали виновным в управлении машиной в нетрезвом виде, оштрафовали на 45 тысяч рублей и запретили водить на год и 7 месяцев. Он подал жалобу, утверждая, что полицейские нарушили правила проверки на алкоголь и что в документах есть ошибка в дате. Ошибку признали несущественной, а действия полицейских – правильными. В итоге мужчина должен уплатить штраф и соблюдать запрет на вождение. Россияне в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из 6 планет. В эту ночь можно будет наблюдать до 100 метеоров в час. Помимо метеорного потока, россияне смогут увидеть парад из 6 планет. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: А ничего не ждем, здесь прямо сейчас действуем, чтобы как можно больше ярких событий было в вашем праздничном дне. Мы здесь стараемся насытить ваш праздник лучшей музыкой, чтобы вам двигалось веселее, и вы там точно не зевали. Так что прибавляем громкости, продолжаем момент делать ярче. Поможет нам Егор Крид и Артик и Асти. Диджей Смэш впереди, и Богдан Медведев уже далее.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. «Мегарай». Выгодные товары для пикника покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская

0: Макс,
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Раскрываем свои танцевальные способности вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио». Давай, не стесняясь, заполним этот праздничный день яркими эмоциями и таким же движением. Поможет лучшая музыка здесь в эфире. Ну и, конечно же, твоя активность и поздравления нам тоже пригодится. Так что на портале «Смотри.радио» давай всех и каждого поздравим с Днем России. Мы же присоединимся к этим поздравлениям и добавим еще музыки.
1: «Смотри радио».

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: Новинку от группы «Градусы» на ресницах только что в эфире. Ну и, конечно же, не только новые, но и хорошо любимые. И, конечно же, прокачанные временами хиты у нас в эфире. Нужны для того, чтобы вы вместе с нами насладились моментом. И, конечно же, не забыли поздравить праздником окружающих и не только. Всем привет из Владимирской области. Поздравляю с Днем России. Желаю счастья, здоровья, любви, мирного неба над головой. Поздравляю всех корчан с Днем России. Ура, ура, присоединяемся и тоже поздравляем. Ваше поздравление. А также ждем, скорее пишите на портале смотри.радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Австралия. 14 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Арчанин Кирилл Лабарев стал чемпионом России по тяжелой атлетике среди спортсменов до 23 лет и получил право выступить на чемпионате Европы в Албании. Он завоевал золото на первенстве России в Ноябрьске. Впереди у него работа над ошибками и подготовка к чемпионату Европы. По оперативным данным регионального МЧС, с начала года в Оренбурге зарегистрировано 14 происшествий на водных объектах. Погибли 6 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Спасены 9 человек, из них трое несовершеннолетние. Тысячи верующих прошли по центру Оренбурга с Табынской иконой Богородицы. Перед этим в Никольском соборе прошла литургия с участием трех архиереев. После остановки у поклонного креста у Дома Советов духовенство отслужило молебен и процессия двинулась дальше. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Делаем громче ваш день, чтобы праздновалось веселее. И, конечно же, чтобы вы могли во всеуслышание вместе с нами поздравить всех каждого с Днем России. Не стесняемся залетать к нам на портал smotry.radio и делиться там вашими поздравлениями. Также делаем у нас в эфире номер 21137 для вас. Вводить ждем и, конечно же, с удовольствием всех каждого поздравляем и делаем этот день действительно праздничным. Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Ибен с треком «Hollow». На втором был Holy Flame и его «Тону». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком «To the Moon».
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: красиво. Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 000.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Не сомневайтесь, друзья, если вам чего-то сегодня очень сильно хочется, мы вместе с вами поможем вам достичь положительных результатов во всех начинаниях. Ведь мы этих выходных ждали очень долго. Давайте не будем сидеть на месте. Сегодня успеем как можно больше сделать и, конечно же, как можно больше людей увидеть. Родным и близким пишите, что вы готовы сегодня праздновать так ярко, так весело, чтобы услышали всем. Ну, а мы поможем вам эту громкость прибавить. Музыка в эфире для вашего праздника уже готова, так что громче звук делаем.

0: из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: важен результат.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: наслаждаемся летом и праздничными выходными вместе с вами. И, конечно же, поздравляем всех с Днем России. И, конечно же, передаем ваши эмоции и поздравления. Привет, Макс, привет, город Орск. Всем отличного дня и всех с праздником. От Жени сообщение прилетело. И Евгений передает привет также всему городу Оренбургу. Мы же присоединяемся. И, конечно же, ваших поздравлений тоже ожидаем в эфире. Так что пишите скорее, мы добавим еще музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: А в эту минуту в городе Орске плюс 24. Этим вечером будет плюс 20, облачно, возможен дождь. В Ясном сейчас плюс 22, вечером будет плюс 20 градусов. В Кундыке и Медногорске плюс 24. Вечером сегодня будет плюс 21. А в Оренбурге в эту минуту плюс 25, вечером будет плюс 22 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат. Банат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлист.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Промышленность Орска демонстрирует уверенный рост. По данным администрации, за первый квартал 2026 года предприятия отгрузили товаров и выполнили услуг почти на 38,5 миллиардов рублей. На предприятиях города трудится около 42 тысяч человек. Безработица остается на минимальном уровне, всего 0,5%. Средняя зарплата в таких организациях достигла 92 тысяч рублей, в промышленности – 88 тысяч рублей. В Оренбурге вынесен приговор криминальному авторитету. Суд установил, что 40-летний мужчина с 2013 года имел статус так называемого «вора в законе» и контролировал преступную среду в регионе. Ему назначено 9 лет лишения свободы, а также штраф в 1 000 000 рублей. Ранее он уже был судим, в том числе за хранение наркотиков. В зале суда он отрицал свою принадлежность к криминальной иерархии. Россельхознадзор ограничил ввоз продукции из Армении, подлежащей фитосанитарному контролю. Ограничение будут действовать до тех пор, пока стороны не согласуют порядок, подтверждающий безопасность и прослеживаемость поставок. Только в июне специалисты зафиксировали 3 случая заражения насекомыми. Речь идет об орехах, сушеных персиках и томатах. Далее информация о курсе валют. Доллар – 71 рубль 91 копейка. 100 тенге – 14 рублей 72 копейки. Юань – 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились в...

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбки, радость, веселье и, конечно же, музыка. Вот что здесь в эфире «Смотри радио». Мы готовы предоставить каждому, кто вместе с нами наслаждается праздничными выходными. Мы же с удовольствием всех поздравляем с Днем России и, конечно же, готовы вас поддержать в любых праздничных начинаниях. Давайте делать лето действительно жарким и праздновать так же жарко и весело. А может, музыка, Fast Family присоединяться будет. Группа «Звери», Оффенбах и трек «Miles Away» уже далее.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту пятницу, 12 июня, отмечаем день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В День России отмечаем. Мы все, конечно же, поздравляем. Ваши поздравления также ждем в эфире, так что скорее пишите. Еще сегодня день гуляния с воздушным шариком, день рождения противогаза, Всемирный день борьбы с детским трудом и, конечно же, Международный день дубляжа. Вместе с нами также давайте поздравим именинников у Иоанна, Ануфрия, Никанора и Василия. Сегодня именины. Ну а что вы празднуете, с кем и как, рассказывайте нам на портале смотри.радио. Ну а мы вас поддержим и поздравим.

0: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси универсальны. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Для вас станция в любом месте, где бы вы ни находились. И, конечно же, в любое место, куда вы хотите попасть, мы тоже готовы отправиться. Главное, чтобы интернет ловил, и вы были на связи. Через портал smotry.radio открывайте окно в мир музыки и хорошего настроения, где мы, собственно, вместе с вами, что делаем, конечно же, отмечаем День России. Ваши пожелания и поздравления тоже ждем туда, на наш портал smotry.radio. Все отправляем. И не забываем делать громче, как иначе, ведь двигаться активно. Это основная задача для каждого из нас в этот праздничный выходной. А поможет нам Бруно Марс, «Елка», будет Майк Поузнер и Пламп уже далее в эфире.
1: Смотри, радио.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14. 15 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25

Ничего не выдумываем здесь в эфире, а создаем чувства, эмоции и делимся, собственно, любовью через наш портал smotri.radio с моим близким и родным. Давайте передавать ваши чувства, ну и, конечно же, всех каждого будем и не остановимся в поздравлениях с Днем России. Приветствую Макса, люблю Светланку, хорошего настроения всему городу Орску и всех с праздником. От Владимира сообщение прилетело, и Олег передает привет городу Орску, за что спасибо и тоже большой-большой привет. Ваши сообщения также ожидаем, присылайте их на портал smotri.radio и делайте громче, ведь мы им празднуем громко и весело в лучших ритмах.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 25. Вечером сегодня ожидается плюс 20. Облачный возможен дождь. Плюс 21 в данную минуту в Ясном. Вечером будет плюс 19 градусов в Кувандыке и Медногорске. В эту самую минуту плюс 22 градуса. Этим вечером будет плюс 20. Ну а в Оренбурге в эту минуту плюс 25 градусов. Вечером будет плюс 21. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорск.

0: Урале 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
0: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске прошла акция по благоустройству сквера памяти погибших на СВО. Участники, включая военнослужащих, их семьи, депутатов и представителей администрации, высадили новые деревья можжевельника. Сквер был открыт в декабре 2025 года по инициативе родственников погибших и поддержки арчан. Мост через Урал на Донгузской в Оренбурге будет перекрыт в связи с проведением ремонтных работ. Его закроют для движения 12 июня в 23:00 и будет он открыт в 6 утра 15 июня. Для пешеходов проход через мост в дне его перекрытия будет возможен по пешеходной дорожке. Количество вакансий со знанием китайского языка в России за 3 года выросло почти вдвое – с 3,5 до 6 тысяч. Медианная зарплата по таким вакансиям в прошлом году выросла до 102 тысяч рублей, что на 45 выше показателя процентной давности. Далее информация о курсе валют. Доллар – 71 рубль 91 копейка. 100 тенге – 14 рублей 72 копейки. Юань – 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда часть пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
1: Новости. Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вашим и улыбаемся всем проходящим мимо нас людям и, конечно же, тем, кто далеко. Им отправляем уже все в соцсетях и, конечно же, намекаем на то, что сегодня хотели сделать день незабываемым. Как это сделать, рассказывайте нам. Если у кого-то есть уже конкретный план действий, мы вам поможем его реализовать. И вообще сделаем праздничный день намного приятнее, а вы не забывайте вместе с нами всех и вся поздравлять с Днем России!
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: 0000. Код города 3537.
1: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство.
2: Всегда, чтоб счастлива была семья,
3: порошок купите для белья.
4: В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99.
5: Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99.
6: «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
7: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

Конечно же, помогает нам с этим музыка. Вы, собственно, тоже на месте не сидите. Хоть и выходные на этой неделе чуть длиннее обычного, все равно нужно успеть очень много. И, конечно же, в первую очередь, наконец-таки, увидеться со всеми, с кем откладывали очень-очень долго. Родным, близким, друзьям, и всем пишите. Возможно, у вас даже получится их собрать в одном месте. Ну, а мы поможем в этом месяце устроить жаркие танцы и яркое настроение нам поднимет музыка. Так что не стесняйтесь прибавлять звук и танцевать с нами.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
7: Алло, Вова, как называется магазин на 18?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30 36 43.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: новинка в эфире, которая нам доказывает, что все приведет нас к счастью. Хэппи-энд от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Только что мы же вместе с вами точно сделаем интереснее и приятнее этот праздничный денек. Пятница у нас выходная, так что давайте, не стесняя себя и, конечно же, не стесняя никого вокруг, наслаждаться моментом. Поможет вам музыка и общение через портал smotry.radio. Там ждем ваших поздравлений. А далее ловите Боба Синклера и Кейжо.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Все, что угодно, найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель.
4: В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей.
5: Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей.
6: «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Промышленность Орска демонстрирует уверенный рост. По данным администрации, за первый квартал 2026 года предприятия отгрузили товаров и выполнили услуг почти на 38,5 миллиардов рублей. На предприятиях города трудится около 42 тысяч человек. Безработица остается на минимальном уровне – всего 0,5%. Средняя зарплата в таких организациях достигла 92 тысяч рублей. В промышленности – 88 тысяч рублей. В Оренбурге вынесен приговор криминальному авторитету. Суд установил, что 40-летний мужчина с 2013 года имел статус так называемого «вора в законе» и контролировал преступную среду в регионе. Ему назначено 9 лет лишения свободы, а также штраф в 1 000 000 рублей. Ранее он уже был судим, в том числе за хранение наркотиков. В зале суда он отрицал свою принадлежность к криминальной иерархии. Россельхознадзор ограничил ввоз продукции из Армении, подлежащей фитосанитарному контролю. Ограничение будет действовать до тех пор, пока стороны не согласуют порядок, подтверждающий безопасность и прослеживаемость поставок. Только в июне специалисты зафиксировали 3 случая заражения насекомыми. Речь идет об орехах, сушеных персиках и томатах. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка. 100 тенге 14 рублей 72 копейки. Юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вот мы и добрались до вечера этой пятницы. Конечно же, останавливаться не собираемся. Наш праздничный выходные в самом разгаре. Давайте продолжать веселиться и поздравлять друг друга с праздником. Для этого залетайте к нам на портал смотри.радио. И, конечно же, по номеру телефона 20137 тоже дозванивайтесь. Мы же вместе с вами украсим этот денек музыкой. И поможет нам Феликс Джин, также Полина Гагарина и Коста Лакоста далее.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Это пятница, 12 июня. Вместе с вами отмечаем День России. И, конечно же, всех поздравляем с праздником. Также сегодня день рождения противогаза, международный день фалафеля, день гуляния с воздушными шариками. Также сегодня международный день дубляжа. Ну и, конечно же, мы поздравляем именинников. А именины сегодня у Иоанна, Ануфрия, Никанора и Василия. Ну а вы вместе с нами не стесняйтесь также всех и вся поздравлять через наш портал смотри.радио.
0: Реклама.

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Помогаем лету быть жарким и этому вечеру тоже. Здесь в эфире с самыми летними хитами. И, конечно же, вместе с вами также заполняем вечер поздравлениями. Макс, привет. Передаю привет всем. Поздравляю Оренбургскую область. Днем России. От Елены сообщение прилетело. Желаю моим родителям набраться сил, энергии, удачи всем. Особенно тебе, папуля. Без подписи сообщение прилетело. И поздравляю всех арчан с Днем России. Уже от Екатерины сообщение прилетело. Ваше же послание не только ждем здесь на портале. Смотри.радио. Открывайте нашу трансляцию и делитесь эмоциями.
1: Поймай настроение. Смотри. Раз.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Здравствуйте. Я говорю вам...
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
4: Помню, как ты подошел.
2: Категория 18+.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантия? Подача машины 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: подпеваем вместе с Холи Флеймом. Здесь в эфире «Смотри радио». И даже если за окном капает дождик, мы тонуть не собираемся. Наоборот, наши паруса наполнены ветром надежды и ярких эмоций. Тем более сегодня, в праздник. Давайте с Днем России друг друга поздравлять и радоваться моменту. И, конечно же, отпраздновать будет намного веселее и приятнее вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Смотри. Радио.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 20, облачно. Сегодня вечером будет плюс 19 градусов, ночью плюс 15, завтра днем плюс 24, также облачный, возможен дождь. В Ясном в данную минуту плюс 21, ночью будет плюс 13 градусов, завтра днем плюс 22, облачно и возможен дождь. В Кумандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 22 градуса, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 23. В Оренбурге прямо сейчас плюс 22, ночью будет плюс 20, облачно и дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем, друзья, вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио», наслаждаться выходной пятницей. Да-да-да, сегодня отмечаем День России и продолжите это делать вместе с ним, ярким, громким. Женя Кулепов,
1: знаете, самое интересное, что... Здравствуй, Максим. Я такой говорю, у меня наушники не работают. И он как врубил, я такой, нормально все!
0: Ну что, ты слышал, так слышал.
1: Теперь я вообще не буду слышать, мне кажется. Да, спасибо тебе, Максим, большое.
0: Пожалуйста, ты теперь все услышишь, как и вы, друзья.
1: Сегодня праздник, сегодня Россия. Ну давай что-нибудь включим.
0: Музыки.
1: Нет, не
0: и это тебе.
1: Давай,
0: я передаю
1: Россия.
0: Эти
1: давай.
0: Бразды. Ты сможешь сегодня включать все, что захочешь.
1: Думаешь?
0: Нет.
1: Мне кажется, я скажу, мне Макс разрешил. А старший брат, он разрешил.
0: Так что, друзья, пишите Жене, поздравляйте всех с праздником. И Жень тоже.
1: А ты отдыхай, иди.
0: До скорого. Завтра
1: пока.
0: Вновь услышимся.
1: Пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске прошла акция по благоустройству сквера памяти погибших на СВО. Участники, включая военнослужащих, их семьи, депутатов и представителей администрации, высадили новые деревья можжевельника. Сквер был открыт в декабре 2025 года по инициативе родственников погибших и поддержки арчан. Мост через Урал на Донгузской в Оренбурге будет перекрыт в связи с проведением ремонтных работ. Его закроют для движения 12 июня в 23:00 и будет он открыт в 6 утра 15 июня. Для пешеходов проход через мост вне его перекрытия будет возможен по пешеходной дорожке. Количество вакансий со знанием китайского языка в России за 3 года выросло почти вдвое – с 3,5 до 6 тысяч. Медианная зарплата по таким вакансиям в прошлом году выросла до 102 тысяч рублей, что на 45 выше показателя процентной давности. Далее информация о курсе валют. Доллар – 71 рубль 91 копейка. 100 тенге – 14 рублей 72 копейки. Юань – 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, с днем России! Россия, матушка! Сила России внутри нас самих, друзья. Давайте начнем этот выходной, именно вечер выходного, именно со мной. Зовут меня Женя Куликов. Будем смотреть и слушать радио вместе. Погнали! Только хорошая музыка тут.
2: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Ибен с треком «Hollow». На втором был Holy Flame и его «Тону». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алоха и Иллениум с треком «To the Moon».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Очень классный перевод. Мужчина, не говори ни слова, убивает ночь самбы. Я сгораю от любви при звуках музыки. Кристальная ночь так прекрасна. Я сгораю от любви при звуках музыки. Кристальная ночь так прекрасна. Вот как так. Вот такая композиция. Fly Project Music, друзья. Ну и мы с вами продолжаем слушать и смотреть радио. Это классно. Ну и, конечно же, что сегодня отмечаем? Сегодня отмечаем День России! Это надо сказать. Россия! Да. Вот как-нибудь так, да? Вроде как не похож на шамана, ну и ладно. Давайте-ка дальше будем смотреть радио. Вот дальше вот, включи музыку, Филатов и Кэрос будет говорить. Включи музыку, а потом Тиесто подбежит, вот, бы дальше включать. Потом Кравц и Гио Пика говорит, где прошла ты, а там что-то там будет. В общем, давайте слушать и смотреть.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
6: Шиган, лимон.
5: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.ру.

0: конечно, но молчишь. А вот она, Ваня Дмитриенко, друзья, с композицией «Ртуть». Ну а мы с вами продолжаем. И заходите в наш мессенджер Макс, и в Телеграм, и ВКонтакте. И там я, значит, выложу себя такого красивого, танцевального. Говорю, Куликов танцевальный скоро здесь будет. Вот. И потом продолжите фразу. В эти выходные я точно... И что вы в эти выходные точно сделаете? Вот я точно буду работать все выходные. И это хорошо. Ну, а вы... А вы пишите на наш координат, друзья. Ну и что тут прилетело нам? Прилетели нам сообщения. Вот написали, знаете кто? Знаете кто? А вот, сейчас скажу, кто. Значит, Ангелина написала: поздравляем всем России, всю Россию, Россия сила, написала нам Ангелина. Ну, спасибо большое, спасибо. А дальше что тут еще? Здравствуй, Орск, с праздником! Живем в Анапе, но регулярно смотрим ваш канал. Спасибо за вашу работу. Наталья Нечетова написала. Ой, да не за что. Вот как хорошо, когда вот есть такая вот обратная связь. А давайте будем танцевать под руки вверх, а? Давайте, погнали!
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя. И реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что ж, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 16. Обещают дожди. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15. В Кундыке, Медогорске плюс 20, ночью будет плюс 15, а в Зилаире плюс 20. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: далее. 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Куликов на Радиохит.
1: Друзья, Радиохит нужен нам как молодоженам свадьба или горько, как лету жара или как вашим ушкам крутые треки. В студии Женя Куликов, в новом часе жди самые летние, самые крутые хиты. Давайте смотреть и слушать вместе. Тут заказали вот Ану Асти топ-пит.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед Супер 50 грамм 33 рубля. Шпагат джутовый 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: все ушки сводят меня с ума, которые сейчас будут слушать гороскоп на «Смотри радио». Вы готовы, друзья? Погнали!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что ж, гороскоп на завтра, на 13 июня уже готов. Погнали!
2: Овен.
0: Завтра у вас не будет необходимости подстраиваться под чьё-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным. Это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
2: Телец.
0: Итак, тельцы, завтра вам предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.
2: Близнецы.
0: Ну, завтрашний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу.
2: Рак.
0: Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия. Так что, если завтра вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе.
2: Лев.
0: Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическим. Ну, а если вам осточертело созидать, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение.
2: Дева.
0: Завтра вы можете невзначай, знаете, проявить излишнее любопытство. Так, что там, вызванное нескольким наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно незначительными и замечательными, но завтра их лучше не осуществлять.
2: Весы.
0: Полагайте завтра только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его не достает, ну, стоит воспользоваться чужим, делайте что угодно, но не давайте волю эмоциям. Emotion.
2: Скорпион.
0: Но завтра происходящее стоит подвергнуть тщательному анализу. Вы, как бы, выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.
2: Стрелец.
0: Ну, завтрашний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
2: Козерог.
0: Завтрашний день хорошо подходит для неторопливой такой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов. Еще пара таких дней, и вы сможете предложить взором окружающих достойное зрелище.
2: Водолей.
0: Завтра никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый во всех областях человеческой деятельности. Возможно, оно и есть так.
2: Рыбы.
0: Итак, Буль-Буль, у вас мало времени, а сделать надо очень и очень многое. Хорошо бы использовать эффект Тома Сойера, но для этого нужен талант. Друзья, гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника.

0: ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. 18+.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 25.

Замечательная композиция от Ланы Дель Рей, друзья. Ну а мы с вами продолжаем. Вот они, ваши сообщения праздничные здесь. Написал Олег: с Днем России! Поздравляю всех с замечательным праздником. Желаю мира, благополучия, процветания нашей стране и каждому ее гражданину. Пусть в ваших домах царят счастье, гармония, а Россия продолжает крепнуть и развиваться. С праздником! С Днем России! Да. Вот, здравствуйте, Орск, с праздником. Живем мы в Анапе, но регулярно мы смотрим. Наталья написала. Ну, еще вот, в общем, здесь еще Анастасия написала, говорит: моей подружке, пожалуйста, привет, мы сейчас с ней гулять пойдем. Что там гулять там вообще-то? Дожди. Ну, ладно, не надо, сидите дома, плюшками балуйтесь. Ну, и, конечно же, это, смотрите радио.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: далее. 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Представляете, интересный факт. Слоны могут определить ваш пол, возраст и этническую принадлежность по голосу. Ну, а мы после праздников хотя бы просто нужно определить, так это Виктор или Маша, это кто. В общем, давайте-ка в новый час врываемся, друзья, смотрим радио.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Алло, Вова, как называется магазин?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

кстати, вот там Питбуль и Кеша, Тимбер. И вот мне нравится, да, вот то, что вот всегда Питбуль, когда, если помните, он всегда Питбуль, но он всегда напоминает о себе. Я здесь тоже, вот, Женя Куликов, Женя Куликов. Итак, представляете, далеко не все посетители папоротникового сада в парке королевы Елизаветы в Новой Зеландии приходили туда для того, чтобы любоваться этим местом. Да, представляете. Живописная достопримечательность была временно закрыта, ведь сотрудники парка обнаружили среди папоротников нечто, что они назвали отвратительным. Несколько, ну, как это, кучек человеческих, ну, понятно, да? В общем, это при том, что в парке имеются общественные туалеты на чистоту, как бы, и удобства которых никто никогда не жаловался. Что заставило вот этих хулиганов, никто не знает. Может быть, их подставили? Почему бы и нет? Ладно, давайте-ка, ну, простим их, простим. Все равно не наш этот Елизаветский парк. Давайте-ка мы будем под руки вверх сейчас танцевать. 18 мне уже, погнали!

И вот они, приветы прилетели. Значит, Анастасия пишет: с Днем России всех поздравляю, маму, папу свою, своих тоже поздравляю, и моих детишек, Анастасию и Сергея. О!

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону Орске 21-19-04.
8: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности.

Ну что ж, это было замечательно. Мне нравится эта песня про дорого. Вот, дорого-богато. Джиган, не лето и Локдог. Вот, Локдог выплыл, да? Вот, ну что ж, у нас в Телеграме, в Максе, ВКонтакте написано: продолжи фразу, в эти выходные я. Вот что вы в эти выходные собираетесь делать? Давайте, напишите мне, пожалуйста. Ну и вот они, сообщения прилетели. Сейчас буду зачитывать. Итак, готовы? Дети готовы? Да, капитан? Итак, смотрите, Татьяна написала: передай привет Паше, жду тебя дома. Привет, Оренбурже, с праздником, мира и добра всем, написала Людмила. Вот, а то сообщение было от Татьяны. Поставьте Гритану Асти и Филиппа Киркорова про хобби. Да легко. Сделай громче.

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Милый, зима не за горами.

0: А вот в Малибу плюс 22. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, продолжаем праздновать День России, да, с праздником вас всех поздравляем, и в новый час мы вступаем, здесь еще больше музыки, а еще и гороскоп на завтра, поэтому давайте, будьте здесь со мной, зовут меня Жень Куликов, как уже сказали, погнали!
2: Смотри, смотри,

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Ибен с треком «Hollow». На втором был Holy Flame и его «Тону». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алох и Иллениум с треком «To the Moon».
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Подстёк

0: смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Группа «Пропаганда», ай-яй-яй, они яблоки ели. Да, вообще, как бы, это хорошо, витаминчики и все такое. А что еще хорошего будет? Конечно же, гороскоп. Она вот и ждать обещала гороскоп. Поэтому прямо сейчас, на завтра скажу.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на завтра уже составлен. Погнали!
2: Овен.
0: Завтра у вас не будет необходимости подстраиваться под чьё-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным. Это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
2: Телец.
0: Итак, тельцы, завтра вам предстоит сделать что-то, чего вы вообще никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.
2: Близнецы.
0: По всей вероятности, будет ознаменован день новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Дружба крепкая.
2: Рак.
0: Итак, никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если завтра вы сядете в лужу, это исключительно по собственной инициативе.
2: Лев.
0: Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда – заняться физическими. Ну, давайте, побегайте.
2: Дева.
0: Итак, завтра вы можете невзначай, знаете, вот, проявить излишнее любопытство, названное, как бы, вызванное нескольким наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но завтра их лучше вообще не делать.
2: Весы.
0: Полагайте завтра только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте волю эмоциям!
2: Скорпион.
0: Итак, завтра происходящее стоит подвергнуть тщательному анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев, ну, и подумав.
2: Стрелец.
0: Завтрашний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
3: Здравствуй, милок.
2: Козерог.
0: Завтрашний день хорошо подходит для неторопливой такой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов. Еще пара таких дней, и вы сможете предложить взором окружающих достойное зрелище.
2: Водолей.
0: Завтра никто ни в малейшей степени не усомнится, что вы самый-самый во всех областях человеческой деятельности. Возможно, так оно и есть. По крайней мере, получаться у вас завтра будет все прекрасно.
2: Рыбы.
0: У вас мало времени. Угу. А сделать надо очень-очень много. Хорошо бы использовать эффект Тома Сойера, но для этого нужен талант. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио. Погнали!
1: Реклама. Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард», УГРН. Реклама.
4: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
1: Гороскоп.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Замечательная композиция, очень старенькая, ну как-то классная, да? А сразу вспоминающая, запоминающаяся, но и как и Женя Куликов здесь такой же. Вот Танюшка написала: Оренбург, привет! С праздником! А привет Матышевых, Юрасовых, Тумасовых, Бишевых. И это вот Танюша же написала. Татьяна написала: передай привет Паше, жду тебя дома, до сих пор пишет, все никак не дождется. А где Паша-то у вас, Татьяна? Ах, Таня, Таня, Танечка, где? Пашку-то потеряли. Давайте-ка его быстрее домой. Давайте вместе. Павел! Паша! Домой! Вот как-то так. Ну, а пока, как бы, человеческую песню послушаем, да? Погнали.
1: Расслабься этим вечером.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
5: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: А я по полю, да по полюшку приду.
11: Да, приду и расскажу, конечно же, про погоду, друзья, прямо сейчас и здесь. Жень Куликов. Тем временем в Орске плюс 19, ночью будет плюс 16, в Оренбурге плюс 19, ночью будет плюс, а также 15. В Ясном сейчас плюс 19, ночью ожидается до плюс 16, а в Кондыке-Медногорске плюс 20, ночью будет плюс 15. В Малибу по-прежнему 22 градуса со знаком плюс, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
12: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, продолжаем праздновать хороший такой праздник, замечательный День России. Давайте все вместе крикнем «Ура! Ура! Ура!» Ну и будем дальше смотреть радио.
2: Смотри, смотри, радио.

0: шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.
7: Water from the storm is high as 10 feet in some areas. Two barges near the city of Bohol were left stranded.

0: на все времена.
1: Сегодня это Камару, God Old Days, композиция 2008 года. Давайте ее вспомним, красивая, интересная.

0: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов, ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End называется композиция. Красиво, да? Ну, такая про... что-то там плохо, что-то у них произошло. Ну, давайте-ка, чтобы у вас все было хорошо, чтобы в ваших отношениях все было отлично. Вот, не обижайте друг друга. Вот, ну и что хотелось рассказать. Вот, а сообщение последнее, говорит, с Днем России поздравляет вот Виктор, с Днем России поздравляет также Антонина. Говорит, Россия, с такими большими буквами. Ну, в общем, с праздником. И поставьте, говорит, старую песню «Uptown Funk». Марк Ронсон и Бруно Марс. Конечно, прямо здесь.

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну, я расскажу о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 18, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15. Ну, а в Кумандыке, Медногорске 17, ночью будет плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохи.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: разбросаны.
1: Да, уже был вот фейерверк, да, маячки вот эти вот, которые на небе. В честь праздника Дня России, друзья, давайте я вас поздравлю, еще раз обниму. Вы знаете, как наша огромная-огромная страна, самая большая, пусть нам завидуют, да, то, что у нас огромная страна, то, что мы самые такие веселые и позитивные, мы всегда можем что-нибудь интересное рассказать, да и вообще, самая классная страна, Россия. Все, пока всем.

0: На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Реклама. Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: на Урале полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. Смотри радио. На Урале час ночи.
1: Хит-клаб. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-90.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.

0: лет.
1: Смотри радио. На Урале 2 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились